Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Приветствую вас, любимые слушатели самого народного радио «Родники». Это Пола Романова. Слушайте мою песню для поднятия настроения «Володенька».

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Народное радио «Рыбники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюша». Слушайте премьеру нашей новой песни «А у нас в России».

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет, это Мария Бухгаймер, победитель конкурса «Родники-2024». Слушайте мою песню «Русский воин» на Народном радио.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет!
2: На связи группа «Вместе». Мы финалисты национального проекта «Родники».
3: Слушайте наш кавер на легендарный хит Олега Газманова «Мои ясные дни» на народном радио «Родники».
2: Подпевайте вместе с нами.
4: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

каждом окне

родных людей.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Удра». Участники национального проекта «Родники».
2: Слушайте нашу песню
1: и заряжайтесь отличным настроением на волнах народного радио «Родники».

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

узнать все о народном радио «Родники». А еще послушать записи наших шоу и выиграть ценные призы в нашей группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: пишу я після цього, не пишу я після цього.
1: Движение «Родники». Лучшие песни.
2: Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиоредники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе». Слушайте нашу песню «Девочка-осень» на волнах Народного радио «Родники». Нас объединяет

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море, в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «Геленджик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – Теренкур. Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги Олимп и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиоредники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море, в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – Теренкур. Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги Олимп и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: радио «Родники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюша». Слушайте премьеру нашей новой песни, а у нас...

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиоредники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море, в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – Теренкур. Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги Олимп и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной.

0: движение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Привет, это Мария Бухгаммер, победитель конкурса «Родники-2024». Слушайте мою песню «Русский воин» на Народном радио.

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет, я Алена Минулина, финалист национального проекта «Родники». Желаю каждому отличного саундтрека этого дня. Для этого включай погромче радио «Родники».

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: нужен, нужен еще.
1: Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиоредники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «Геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – Теренкур. Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги Олимп и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

погоди, не уходи, послушай, посмотри. Просто завалило город весь под фонари. Просто холодно и ночью было не уснуть. Просто давит этот город мне на...

популярном радио «Родники». А еще послушать записи наших шоу и выиграть ценные призы в нашей группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

прощаю долги, все на свете клянят. А потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

Интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Бусу, Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки, в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно ручной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

0: последний раз.
1: Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиородники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну, обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века, город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: Родники. Новая песня.
1: Всем привет, я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 22.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: движение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь.

0: Молодежное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно даже обычной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: радио «Рыбники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюш». Слушайте премьеру нашей новой песни, а у нас...

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки, в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно даже обычной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Народное радио «Родники». Новая песня.
1: Ты моя ненаглядная,

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

увидел тебя в метро. Это было с утра в четверг. Я хотел подойти, но эскалатор тащил наверх.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну, обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем.

0: Продолжение. Газманов, Рыдники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Екатерина Титова, участница движения «Газманов и Родники». Слушайте мою песню «Прощальное танго» на Народном радио «Родники».

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Приветствую вас, любимые слушатели самого народного радио «Родники». Это Пола Романова. Слушайте мою песню для поднятия настроения «Володенька».

земле российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно даже обычной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе».
2: Слушайте песню в нашем ДНК в эфире Народного радио «Родники». И спасибо, что вы вместе с нами.

0: верю, что в полете.
1: Предашь нашивайся.
0: Ты не предашь нашивайся.
1: Или я чего-то.
0: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
1: Я верю тебе.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну, обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века, город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет, я Алена Минулина, финалист национального проекта «Родники». Желаю каждому отличного саундтрека этого дня. Для этого включай погромче радио «Родники».

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное, народное радио. Поем, чувствуем, живем.

вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя
1: съем. Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду знакомый.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Зачем я куда-то бегу? И что ждет меня впереди?
1: Знаю, в жизни я все смогу, когда слышу дочки любимый шаг.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет. Это Алексей Алексеев, скрипач. Слушайте мою песню «Я просто играл на скрипке» на стихи Романа Захарова на Народном радио «Родники». Я бы

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлеб не душиться кашлем, и не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. В снах всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих грез. Там рождается жизнеясность.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.